0: Leuta, ich fäkte schon wie. Wer ist alles Solusta?
1: Solusta auf fm8.fo.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,